Мне тебя сравнить бы надо с песней соловьиною, с тихим утром, с майским садом.